заряжены. Не сдавайся ногами, бери в батарею, ебало отхаркивай. Замученный, обезвоженный.

0: Стоит человек и смотрит, вот плывет, значит, и хорошее, и дерьмо плывет. И он совершенно, так сказать, одинаково относится к этому же течению. Это пидорастия, государство. Так почему я пидорастом 10 лет, а этим орден должен быть?
1: Май город, Геральт, 90-20-й год.

Этот город никогда не идет на уступки. У дорог каблуками отбивают ритм проститутки. Дурная овца, волк среди овец. Перелетные птицы берут билет в один конец. Словно раненый лев спит под окнами дворник. Я смотрю в окно, завтра будет.

0: все предстает передо мной как какое-то расплывчатое, какое-то туманное ощущение. Появляется как бы непрозрачность воздуха. Отсюда появляется плоскость.
1: Кто-то снова строит дом за моим окном. Между нашими домами кто-то тоже строит дом. Продолжаешь сидеть один, за окном можно сойти с ума. Ты сидишь третьи сутки без сна.

Главное то, что именно я ушел от самого себя, ушел от внешнего мира, и оставаясь человеком еще способным что-то осмысливать, так я вижу действительность как бы отдаленной, ушедшей от меня. Мое «я» настолько до конца стерлось, что появилось какое-то вторичное ощущение моего «я».